0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Алашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Вот такой будет наша воскресная программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас к прослушиванию очередного выпуска программы «Окно в мир. Города-побратимы» совместного проекта Международного радио Словакии и радио «Регина», посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Германом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Герцогом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Велькая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились в единый городок Шенквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания о школе в Шенквице относятся к 1618 году. В 1853 году был в поселке создан духовой оркестр, который продолжает свою деятельность и по сей день, несмотря на отдельные перерывы в работе. В 1990 году был основан духовой оркестр «Шенквичанка», а первый футбольный матч в Шенквице состоялся в 1920 году. Шенквице – современный поселок на западе Словакии, славится давними традициями виноградарства и виноделия. Еще в 1580 году 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шенквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Яромир Августинич.
3: В 2008 было подписано смлува между обцами.
4: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велке Биловице стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шенквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шенквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественный

0: рождественский суп из квашеной капусты. Им это очень понравилось, и с тех пор мы стали ездить в Биловице, чтобы готовить этот суп, капустницу вместе. Можно сказать, что именно тогда сотрудничество между нашими местными органами власти по-настоящему набрало обороты. Оставалось лишь закрепить это официально. Поэтому было подготовлено соглашение о трансграничном сотрудничестве между поселком Шенквице и городом Велке Биловице.
1: Соглашение о партнерстве было подписано в Велке Биловице тогдашними мэрами Петром Фицем от Шенквице и Марией Вилковой от Велке Биловице. Именно она, общаясь с нами, вспоминала об этом периоде.
2: Pan starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice.
3: Предыдущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне, давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее. Так слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шенквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
1: Как нынешнему мэру Шенквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?
0: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встреча упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ШК Шенквице в Велке Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается и по сей день.
1: Вначале мы уже немного коснулись истории Шенквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велке Биловице. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период в Велке Биловице был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказала его мэр Ленка Грофова.
4: Велке Биловице – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велке Биловице статуса города. Наш город располагает отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов Велке Биловице – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650. С марта по ноябрь здесь кипит винный туризм, и мне радостно осознавать, что гости возвращаются к нам снова и снова. Наше огромное преимущество заключается в том, что район погребов расположен за пределами основной жилой зоны, поэтому он не мешает повседневной жизни наших земляков.
2: Тем, что Шенквице є таки винарська обець, так určitě часто дохází к взаимной инспирации мези винари.
4: Поскольку Шенквице тоже винодельческий поселок, их виноделы с нашими во многих случаях вдохновляют друг друга. Мы неизменно встречаемся на мероприятии из одного винного погреба в другой в Велке Биловице, где для посетителей открываются двери более чем 50 погребов. Они всегда приезжают к нам на автобусе, и мы поступаем так же, когда они проводят аналогичные мероприятия у себя. Важным источником вдохновения для нас стали мероприятия, посвященные приготовлению капустницы, супа из квашеной капусты в Шенквице. Мы проводим собственный конкурс по приготовлению этого блюда. В минувшем ноябре состоялся уже 14-й по счету турнир. Мероприятие пользуется большим успехом, а кроме того, дает нам возможность встречаться и общаться друг с другом.
1: Ленка Грофова, мэр Велка Биловице, рассказала нам о взаимном сотрудничестве с Шенквице. Тем временем бывший мэр Мария Влакова вспомнила об истоках этой традиции.
5: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že
3: приготовление капустницы было для нас делом неизведанным. Когда в 2010 году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием. Самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквице, если бы не вы, то у нас бы этого не было. Они отвечали, если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквице» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
1: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквице.
6: В минулом году уже ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
0: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности нашего клуба пенсионеров из Шенквице, с гостями из Велкой Биловицы. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Велки Биловицы, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велке Биловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
1: Слова мэра Шенквице Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшова, одна из основательниц клуба пенсионеров Велка Биловица.
7: Первое, что нас překvapilo, было страшно приятное приятие, такое приятельское.
4: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквицы и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Велки Биловицы был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
1: По словам Яромира Августинича, виноградарей и виноделов Шенквиц вдохновило традиционное мероприятие Велки Биловицы под названием «От одного винного погреба к другому».
8: Мы это назвали «За вином до Шенквиц», а днеска это одна из наивеччих акций в Шенквице.
0: Мы назвали это мероприятие «В Шенквице за вином». Сегодня это одно из самых крупных событий в Шенквице. Оно проходит в конце апреля, и виноделы представляют здесь свои вина. Мы также знакомим гостей с традиционной кухней. Каждая винодельня предлагает какие-нибудь закуски. А еще здесь присутствует фольклорная составляющая. Музыкальные коллективы переходят от одного винного погреба к другому, поднимая настроение публики и развлекая. Людям очень нравится возвращаться сюда и приводить с собой друзей, поэтому число посетителей постоянно растет. Мы уже преодолели важный рубеж. По моим данным, было продано более 1000 билетов.
1: Александра Странска отвечает за вопросы культуры в Шенквице. Взаимные выступления фольклорных коллективов – практически обязательный элемент подобных партнерских отношений.
9: Ходиваме, можно же уж сейчас не аж так часто, але ходиваме и с нашей фольклорной скупиной «Младость».
3: Мы вместе с нашим фольклорным коллективом «Молодость» и ансамблем «Шенквицкая музыка» регулярно ездим на мероприятия, проходящие в Биловце. Хотя в последнее время, пожалуй, уже не так часто, как в прошлом. Мне очень нравится, как весь поселок живет фольклором. Во время праздников на улице выходит грандиозное шествие, в котором порой участвуют участвует до 400 пар в народных костюмах. Костюмы у них великолепные, с огромными накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
1: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквице и Велкая Биловице чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
4: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупный юбилей или пятилетняя годовщина, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группой снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лащакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Ее жизнь была связана с народной музыкой с самого детства. Впервые она выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
3: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лащакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песни» и «Вечера народной музыки».
2: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase.
3: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причем именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала все происходящее каждый день, и мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучку».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которыми ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, что кеби сом я не мала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что без прочной опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Оравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, оравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Оравы. Мне на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно оравский стиль.
0: Дарина Лащакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
1: Людова песень всегда останет для меня загадой, а таким малым зазраком.
2: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере, теоретически объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летние луга, омытые росой или залитые солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
0: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лащаковой.

0: Дарина Лавчакова и ее удивительно мягкий голос навсегда будут вызывать в памяти атмосферу ушедших времен. Столь же мягким было и ее отношение к людям.
1: На свете очень много добрых людей, я это всегда говорю.
2: В мире так много хороших людей, я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах, и они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем прето, аби сме людям стрпчовали живот.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лавчакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песней, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамичкины праги.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей.

0: посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Германом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Херцегом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велкое Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Великая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились в единый городок Шенквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания о школе в Шенквице относятся к 1618 году. В 1853 году был в поселке создан духовой оркестр, который продолжает свою деятельность и по сей день, несмотря на отдельные перерывы в работе. В 1990 году был основан духовой оркестр «Шенквичанка», а первый футбольный матч в Шенквице состоялся в 1920 году. Шенквице – современный поселок на западе Словакии, славится давними традициями виноградарства и виноделия. Еще в 1580 году 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шенквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Яромир Августинич.
1: В 2008 было подписано смлува между обцами.
2: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велкая Биловица стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шенквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шенквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественский суп из квашеной капусты. Им это очень понравилось, и с тех пор мы стали ездить в Биловице, чтобы готовить этот суп, капустницу вместе. Можно сказать, что именно тогда сотрудничество между нашими местными органами власти по-настоящему набрало обороты. Оставалось лишь закрепить это официально. Поэтому было подготовлено соглашение о трансграничном сотрудничестве между поселком Шенквице и городом Велкой Биловице.
0: Соглашение о партнерстве было подписано в Велкой Биловице тогдашними мэрами Петром Фицем от Шенквице и Марией Волковой от Велкой Биловице. Именно она, общаясь с нами, вспоминала об этом периоде.
3: Pan starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice.
4: Предыдущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне, давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее. Так, слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шенквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
0: Как нынешнему мэру Шенквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?

0: Та сполупраца наделай са розвия, покрачуе.
1: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встреча упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ШК Шенквице в Велке Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается и по сей день.
2: Вначале мы уже немного коснулись истории Шенквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велкая Биловица. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период в Великой Биловице был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказал его мэр Ленка Агрофова.
3: Велкая Биловица сou největší vinařská obec České republiky.
4: Велкая Биловица – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велкой Биловице статуса города. Наш город располагается отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов в Велкой Биловице – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650. С марта по ноябрь здесь кипит винный туризм, и мне радостно осознавать, что гости возвращаются к нам снова и снова. Наше огромное преимущество заключается в том, что район погребов расположен за пределами основной жилой зоны, поэтому он не мешает повседневной жизни наших земляков.
3: Тем, что Шенквице є таки винарська обець, так určitě часто дохází к взаємній інспірації мезі винарі.
4: Поскольку Шенквице тоже винодельческий поселок, их виноделы с нашими во многих случаях вдохновляют друг друга. Мы неизменно встречаемся на мероприятии из одного винного погреба в другой в Велкой Биловице, где для посетителей открываются двери более чем 50 погребов. Они всегда приезжают к нам на автобусе, и мы поступаем так же, когда они проводят аналогичные мероприятия у себя. Важным источником вдохновения для нас стали мероприятия, посвященные приготовлению капустницы, супа из квашеной капусты в Шенквице. Мы проводим собственный конкурс по приготовлению этого блюда. В минувшем ноябре состоялся уже 14-й по счету турнир. Мероприятие пользуется большим успехом, а кроме того, дает нам возможность встречаться и общаться друг с другом.
2: Ленка Грофова, мэр Велкой Биловице, рассказала нам о взаимном сотрудничестве с Шенквице. Тем временем бывший мэр Мария Влакова вспомнила об истоках этой традиции.
5: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že
6: приготовление капустницы было для нас делом неизведанным. Когда в 2010 году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием. Самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквице, «Если бы не вы, то у нас бы этого не было». Они отвечали, «Если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквице» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
2: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквице.
0: В минулом году уже ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
1: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности, нашего клуба пенсионеров из Шенквице с гостями из Великой Беловицы. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Великой Беловицы, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велкой Беловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
2: Слова мэра Шенквице Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшова, одна из основательниц клуба пенсионеров Велькая Беловица.
7: Первое, что нас překvapило, было страшно приятное приятие, такое приятельское.
4: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквице и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Велкой Беловицы был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
2: По словам Яромира Августинича, виноградарей и виноделов Шенквиц вдохновило традиционное мероприятие Велкой Беловицы под названием «От одного винного погреба к другому».
8: Мы это назвали «За вином до Шенквиц», а сегодня это одна из наивысших акций в Шенквице.
1: Мы назвали это мероприятие «В Шенквице за вином». Сегодня это одно из самых крупных событий в Шенквице. Оно проходит в конце апреля, и виноделы представляют здесь свои вина. Мы также знакомим гостей с традиционной кухней. Каждая винодельня предлагает какие-нибудь закуски. А еще здесь присутствует фольклорная составляющая. Музыкальные коллективы переходят от одного винного погреба к другому, поднимая настроение публики и развлекая. Людям очень нравится возвращаться сюда и приводить с собой друзей, поэтому число посетителей постоянно растет. Мы уже преодолели важный рубеж. По моим данным, было продано более 1000 билетов.
2: Александра Странска отвечает за вопросы культуры в Шенквице. Взаимные выступления фольклорных коллективов – практически обязательный элемент подобных партнерских отношений.
9: Ходиваме, можно же уж сейчас не аж так часто, але ходиваме и с нашей фольклорной скупиной «Младость».
6: Мы вместе с нашим фольклорным коллективом «Молодость» и ансамблем «Шенквицкая музыка» регулярно ездим на мероприятия, проходящие в Беловце. Хотя в последнее время, пожалуй, уже не так часто, как в прошлом. Мне очень нравится, как весь поселок живет фольклором. Во время праздников на улице выходит грандиозное шествие, в котором порой участвуют до 400 пар в народных костюмах. Костюмы у них великолепные, с огромными накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
2: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквице и Велкая Беловица чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
4: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупные юбилеи или пятилетние годовщины, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группы снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лащакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Ее жизнь была связана с народной музыкой с самого детства. Впервые она выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
3: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лащакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песни» и «Вечера народной музыки».
2: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase.
3: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причем именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала все происходящее каждый день. И мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучко».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которым ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, что кеби сом я не мала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что без прочной опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Оравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, оравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Оравы. Не на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно оравский стиль.
0: Дарина Лащакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
1: Людова песень вжди остане пре мня загадов, а таким малым зазраком.
2: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере, теоретически объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летняя луга, омытая росой или залитая солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни, настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
0: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лащаковой.

0: Дарина Лавчакова и ее удивительно мягкий голос навсегда будут вызывать в памяти атмосферу ушедших времен. Столь же мягким было и ее отношение к людям.
1: На свете є вельми веля добрих людей. Я то вжди говорим.
2: В мире так много хороших людей. Я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах. И они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем прето, аби сме людям стрпчовали живот.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лавчакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песней, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамичкины прахи.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Олашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Вот такой будет наша воскресная программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас к прослушиванию очередного выпуска программы «Окно в мир. Города-побратимы» совместного проекта Международного радио Словакии и радио «Регина», посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Грманом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Герцогом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Велькая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились в единый городок Шенквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания

0: 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шенквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Ярумир Августинич.
1: В 2008 было подписано смлува между обцами.
2: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велке Биловице стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шенквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шенквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественский суп из квашеной капусты. Им это очень понравилось, и с тех пор мы стали ездить в Биловице, чтобы готовить этот суп, капустницу вместе. Можно сказать, что именно тогда сотрудничество между нашими местными органами власти по-настоящему набрало обороты. Оставалось лишь закрепить это официально. Поэтому было подготовлено соглашение о трансграничном сотрудничестве между поселком Шенквице и городом Велке Биловице.
0: Соглашение о партнерстве было подписано в Велке Биловице тогдашними мэрами Петром Фицем от Шенквице и Марией Волковой от Велке Биловице. Именно она, общаясь с нами, вспоминала об этом периоде.
3: Pan starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice.
4: Предыдущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне, давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее. Так слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шенквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
0: Как нынешнему мэру Шенквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?
2: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встреча упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ЭШК Шенквице в Велке Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается и по сей день.
0: Вначале мы уже немного коснулись истории Шенквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велкая Биловица. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период в Велькой Биловице был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказал его мэр Ленка Грофова.
5: Велке Биловице – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велке Биловице статуса города. Наш город располагает располагает отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего города

0: городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов Велка-Беловицы – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650. С марта по ноябрь здесь кипит винный туризм, и мне радостно осознавать, что гости возвращаются к нам снова и снова. Наше огромное преимущество заключается в том, что район погребов расположен за пределами основной жилой зоны, поэтому он не мешает повседневной жизни наших земляков.
1: Tím, že Šenkvice je taky vinařská obec, tak určitě často dochází k zájemné inspiraci mezi vinaři.
0: Поскольку Шенквице тоже винодельческий поселок, их виноделы с нашими во многих случаях вдохновляют друг друга. Мы неизменно встречаемся на мероприятии из одного винного погреба в другой в Велке-Беловице, где для посетителей открываются двери более чем 50 погребов. Они всегда приезжают к нам на автобусе, и мы поступаем так же, когда они проводят аналогичные мероприятия у себя. Важным источником вдохновения для нас стали мероприятия, посвященные приготовлению капустницы, супа из квашеной капусты в Шенквице. Мы проводим собственный конкурс по приготовлению этого блюда. В минувшем ноябре состоялся уже 14-й по счету турнир. Мероприятие пользуется большим успехом, а кроме того, дает нам возможность встречаться и общаться друг с другом.
2: Ленка Грофова, мэр Велке-Беловицы, рассказала нам о взаимном сотрудничестве с Шенквице. Тем временем бывший мэр Мария Яблокова вспомнила об истоках этой традиции.
3: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že
4: приготовление капустницы было для нас делом неизведанным. Когда в 2010 году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием. Самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквицы: «Если бы не вы, то у нас бы этого не было». Они отвечали: «Если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквицы» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
2: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквицы.
5: В минулом году ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
6: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности, нашего клуба пенсионеров из Шенквицы с гостями из Велке-Беловицы. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Велке-Беловицы, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велке-Беловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
2: Слова мэра Шенквицы Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшева, одна из основательниц клуба пенсионеров Велке-Беловице.
7: Первое, что нас překvapilo, было страшно приятное приятие, такое приятельское.
0: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквицы и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Велке-Беловицы был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
2: По словам Яромира Августинича, виноградарей и виноделов Шенквиц вдохновило традиционное мероприятие Велке-Беловицы под названием «От одного винного погреба к другому».
8: My sme to nazvali Zavinom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíce.
6: Мы назвали это мероприятие «В Шенквице за вином». Сегодня это одно из самых крупных событий в Шенквице. Оно проходит в конце апреля, и виноделы представляют здесь свои вина. Мы также знакомим гостей с традиционной кухней. Каждая винодельня предлагает какие-нибудь закуски. А еще здесь присутствует фольклорная составляющая. Музыкальные коллективы переходят от одного винного погреба к другому, поднимая настроение публики и развлекая ее. Людям очень нравится возвращаться сюда и приводить с собой друзей, поэтому число посетителей постоянно растет. Мы уже преодолели важный рубеж. По моим данным, было продано более 1000 билетов.
2: Александра Странска отвечает за вопросы культуры в Шенквице. Взаимные выступления фольклорных коллективов – практически обязательный элемент подобных партнерских отношений.
9: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť.
4: Мы вместе с нашим фольклорным коллективом Молодость и ансамблем Шенквицка музыка регулярно ездим на мероприятия, проходящие в Биловце. Хотя в последнее время, пожалуй, уже не так часто, как в прошлом. Мне очень нравится, как весь поселок живет фольклором. Во время праздников на улице выходит грандиозное шествие, в котором порой участвуют до 400 пар в народных костюмах. Костюмы у них великолепные, с огромными накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
2: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквице и Велкая Биловице чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
0: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупные юбилеи или пятилетние годовщины, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группы снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лащакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Ее жизнь была связана с народной музыкой с самого детства. Впервые она выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
3: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лащакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песни» и «Вечера народной музыки».
2: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase.
3: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причем именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала все происходящее каждый день, и мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучку».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которыми ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, что кеби сом я не мала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что беспрочные опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Оравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, оравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Оравы. Мне на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно оравский стиль.
0: Дарина Лащакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
1: Людова песень вжди остане пре мня загадов, а таким малым зазраком.
2: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере теоретически, объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летние луга, омытые росой или залитые солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни, настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
0: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лащаковой.

0: Дарина Лавчакова и ее удивительно мягкий голос навсегда будут вызывать в памяти атмосферу ушедших времен. Столь же мягким было и ее отношение к людям.
1: На свете очень много добрых людей, я это всегда говорю.
2: В мире так много хороших людей, я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах. И они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем прето, аби сме людям стрпчовали живот.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лавчакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песней, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамички на Прагой.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Олашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Вот такой будет наша воскресная программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас к прослушиванию очередного выпуска программы «Окно в мир. Города-побратимы» совместного проекта Международного радио Словакии и радио «Регина», посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Германом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Герцогом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Велькая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились в единый городок Шенквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания о школе в Шенквице относятся к 1618 году. В 1853 году был в поселке создан духовой оркестр, который продолжает свою деятельность и по сей день, несмотря на отдельные перерывы в работе. В 1990 году был основан духовой оркестр «Шенквичанка», а первый футбольный матч в Шенквице состоялся в 1920 году. Шенквице – современный поселок на западе Словакии, славится давними традициями виноградарства и виноделия. Еще в 1580 году 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шенквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Ярумир Августинич.
3: В 2008 было подписано смлува между обцами.
4: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велке Биловице стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шенквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шенквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественский суп из квашеной капусты.

0: Будущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне: «Давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее». Так, слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шенквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
1: Как нынешнему мэру Шенквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?
2: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встреча упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ШК Шенквице в Велкой Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается и по сей день.
1: Вначале мы уже немного коснулись истории Шенквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велкая Биловица. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период в Велькой Биловице был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказал его мэр Ленка Агрофова.
3: Велкая Биловица – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велкой Биловицы статуса города. Наш город располагает отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов в Велкой Биловице – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650. С марта по ноябрь здесь кипит винный туризм, и мне радостно осознавать, что гости возвращаются к нам снова и снова. Наше огромное преимущество заключается в том, что район погребов расположен за пределами основной жилой зоны, поэтому он не мешает повседневной жизни наших земляков. Поскольку Шенквице тоже винодельческий поселок, их виноделы с нашими во многих случаях вдохновляют друг друга. Мы неизменно встречаемся на мероприятии из одного винного погреба в другой в Велкой Биловице, где для посетителей открываются двери более чем 50 погребов. Они всегда приезжают к нам на автобусе, и мы поступаем так же, когда они проводят аналогичные мероприятия у себя. Важным источником вдохновения для нас стали мероприятие, посвященное приготовлению капустницы, супа из квашеной капусты в Шенквице. Мы проводим собственный конкурс по приготовлению этого блюда. В минувшем ноябре состоялся уже 14-й по счету турнир. Мероприятие пользуется большим успехом, а кроме того, дает нам возможность встречаться и общаться друг с другом.
1: Ленка Грофова, мэр Велкой Биловицы, рассказала нам о взаимном сотрудничестве с Шенквице. Тем временем бывший мэр Мария Влакова вспомнила об истоках этой традиции.
4: Vaření kapustnic u nás bylo celkom neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že...
0: Приготовление капустницы было для нас делом неизведанным. Когда в 2010 году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила

0: на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием. Самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквице: «Если бы не вы, то у нас бы этого не было». Они отвечали: «Если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквице» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
1: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквице.
2: В минулом году уже ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
3: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности нашего клуба пенсионеров из Шенквице с гостями из Великой Беловицы. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Великой Беловицы, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велкой Беловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
1: Слова мэра Шенквице Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшева, одна из основательниц клуба пенсионеров Велькая Беловица.
4: Первое, что нас překvapilo, было страшно приятное приятие, такое приятельское.
5: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквицы и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Велкой Беловицы был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
1: По словам Яромира Августинича, виноградарей и виноделов Шенквиц вдохновило традиционное мероприятие Велкой Беловицы под названием «От одного винного погреба к другому».
6: Мы это назвали «За вином до Шенквиц», а сегодня это одна из наивеччих акций в Шенквице.
3: Мы назвали это мероприятие «В Шенквице за вином». Сегодня это одно из самых крупных событий в Шенквице. Оно проходит в конце апреля, и виноделы представляют здесь свои вина. Мы также знакомим гостей с традиционной кухней. Каждая винодельня предлагает какие-нибудь закуски. А еще здесь присутствует фольклорная составляющая. Музыкальные коллективы переходят от одного винного погреба к другому, поднимая настроение публики и развлекая. Людям очень нравится возвращаться сюда и приводить с собой друзей, поэтому число посетителей постоянно растет. Мы уже преодолели важный рубеж. По моим данным, было продано более 1000 билетов.
1: Александра Странска отвечает за вопросы культуры в Шенквице. Взаимные выступления фольклорных коллективов – практически обязательный элемент подобных партнерских отношений.
7: Ходиваме, можно же уж сейчас не аж так часто, але ходиваме и с нашей фольклорной скупиной «Младость».
0: Мы вместе с нашим фольклорным коллективом «Молодость» и ансамблем «Шенквицкая музыка» регулярно ездим на мероприятия, проходящие в Беловце. Хотя в последнее время, пожалуй, уже не так часто, как в прошлом. Мне очень нравится, как весь поселок живет фольклором. Во время праздников на улице выходит грандиозное шествие, в котором порой участвуют до 400 пар в народных костюмах. Костюмы у них великолепные, с огромными накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
1: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквица и Велкая Биловица чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
8: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупные юбилеи или пятилетние годовщины, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группы снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Ее жизнь была связана с народной музыкой с самого детства. Впервые она выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
3: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лашчакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песня» и «Вечера народной музыки».
2: То су моје красне споменки. Я сам жди тужила працовать в розгласе.
3: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причем именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала все происходящее каждый день. И мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучко».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которыми ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, что кеби сом я не мала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что без прочной опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Оравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, оравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Оравы. Мне на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно оравский стиль.
0: Дарина Лащакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
1: Людова песень всегда останет для меня загадой, а таким малым зазраком.
2: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере теоретически, объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летние луга, омытые росой или залитые солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
0: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лащаковой.

0: Дарина Лавчакова и ее удивительно мягкий голос навсегда будут вызывать в памяти атмосферу ушедших времен. Столь же мягким было и ее отношение к людям.
1: На свете очень много добрых людей, я это всегда говорю.
2: В мире так много хороших людей, я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах, и они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем прето, аби сме людям стрпчовали живот.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лавчакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песней, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамичкины пироги.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Черногории Яков Милатович во вторник прибудет в Словакию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Словакии Петером Пеллегрини стороны обсудят развитие двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, поддержку европейской интеграции Черногории, а также вопросы региональной и международной безопасности. В администрации словацкого президента подчеркнули, что это будет первая поездка Милатовича в Словакию после его избрания в 2023 году и первый официальный визит черногорского лидера в страну с 2021 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в традиционном памятном походе между партизанскими селами Златна и Скицов, посвященном годовщине словацкого национального восстания. Он заявил, что именно эти места хранят память не только о жестокости фашизма, оставившего после себя сожженные села и гибель мирных жителей, включая женщин и детей, но и о мужестве словаков, которые с оружием в руках выступили против оккупантов, а местные жители помогали борцам за свободу. Министр образования Томаш Друкер сообщил, что уже на следующей неделе правительство рассмотрит законопроект о защите от радикализации и подстрекательства к насилию, в который войдут и правила пользования социальными сетями для детей до 16 лет. По его словам, власти стремятся создать механизм, который действительно защитит несовершеннолетних. Будет соответствовать европейскому праву и позволит действовать согласно с другими странами ЕС, поскольку в одиночку небольшому государству трудно эффективно противостоять крупным технологическим компаниям. В понедельник, 24 августа, на правительственном уровне пройдет встреча акционеров компании ЕС, словацкой Явис и чешской ЧЕС, которые отвечают за подготовку нового ядерного блока в Ясловской Богунице. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в переговорах примут участие представители всех ключевых сторон, включая, вероятно, министра экономики Денису Сакову. А одним из возможных итогов может стать заказ еще одной экспертной оценки стоимости 49% доли ЧЕС, которую словацкое правительство намерено выкупить. Тема вызвала и политическую полемику. Оппозиция раскритиковала как предполагаемую стоимость проекта, называя цифру в 15 миллиардов евро завышенной, так и состав руководства компании. При этом сам Такач подчеркнул, что для правящей коалиции сейчас главным приоритетом остается принятие государственного бюджета на следующий год, тогда как оппозиция предупреждает о серьезных рисках для финансовой устойчивости страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство окажет помощь городам и селам, пострадавшим от непогоды, и при соответствующем обращении местных властей обеспечит им определенную форму компенсации. По его словам, кабинет следит за развитием ситуации и считает климатические изменения уже очевидной реальностью, к которой стране придется приспосабливаться и с которой нужно бороться. Профсоюз работников образования и науки Словакии требует обеспечить регулярный рост зарплат всем сотрудникам школьной системы и выделять на образование столько средств, чтобы страна приблизилась по доле расходов к более развитым государствам Евросоюза. Профсоюзы также ждут в новом учебном году конкретных шагов по повышению привлекательности профессии учителя, сокращению административной нагрузки и переводу финансирования всех работников образования полностью на государственный бюджет. В пятницу, 28 августа, жители Словакии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Как ожидается, частичная фаза затмения начнется в 4:34 утра. Затемненная часть Луны приобретет красноватый оттенок, однако к этому времени небо уже будет становиться все более светлым, и до максимальной фазы затмения Луна в Словакии уже зайдет за горизонт. С сентября в детских садах Словакии вступят в силу новые правила оправдания отсутствия детей, для которых дошкольное образование является обязательным. Система будет работать в двух режимах – более строгом и более мягком. В первом случае родители смогут оправдать отсутствие ребенка максимум на 7 дней подряд и в общей сложности не более чем на 21 день за полугодие. А во втором справка от врача не потребуется, если ребенок пропустил сад до 7 дней подряд, максимум 14 дней в месяц и 21 день за 2 последовательных месяца.
0: Тема дня.
1: Нефтеперерабатывающая компания «Словнафт» и государственный теплоэнергетический холдинг «МХ Тепларинский холдинг», работающий в сфере централизованного теплоснабжения, подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о будущих поставках тепла из нового центра энергетической утилизации отходов, сокращенно ЦЭЗО. Этот объект планируют построить на территории действующего промышленного комплекса нефтеперерабатывающего завода «Словнафт» в Братиславском районе Волчье Горло. После запуска он должен заменить нынешнюю установку по сжиганию нефтяных шламов, которая работает еще с 70-х годов прошлого века. Первые поставки тепла могут начаться в 2030-2031 году. Сейчас «Словнафт» уже является стабильным поставщиком тепла для государственного теплоэнергетического холдинга. Посредством существующей инфраструктуры компания в среднем поставляет около 100 тысяч мегаватт-часов тепла в год. В будущем этот объем может быть замещен теплом, который будут получать за счет энергетической переработки отходов. Согласно расчетам, ЦЭЗО сможет ежегодно додавать от 85 до 160 тысяч мегаватт-часов тепла. Это примерно от 15 до 30% нынешнего потребления в системе Братислава-Восток, которая снабжает теплом городские районы Старое Место, Новое Место и Ружинов. Глава «Словнафта» Марик Сенкович заявил, что проект способен одновременно помочь в решении сразу трех задач. Речь идет об использовании неперерабатываемых отходов для производства тепла и электроэнергии, снижении зависимости от ископаемого топлива и сокращении объемов захоронения

0: вырабатывает неперерабатываемые коммунальные, промышленные и жидкие отходы, включая шламы, и вырабатывает из них тепло и электроэнергию. Проектная мощность составит 220 тысяч тонн отходов в год. Заявлено, что на объекте будут использоваться современные технологии, соответствующие лучшим доступным техническим решениям. Словнат входит в международную группу компаний МОЛ и является ядром крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объединения. Компания перерабатывает нефть на одном из самых технологически сложных нефтеперерабатывающих заводов Европы и управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Словакии. МХ Тепларинский холдинг, созданный в 2022 году, объединяет деятельность шести государственных теплоэнергетических компаний в разных городах страны. Компания ежегодно производит около 2600 гигаватт-часов тепла и 650 гигаватт-часов электроэнергии. Ее услуги охватывают примерно 320 тысяч домохозяйств и около миллиона жителей. Таким образом, речь идет не просто о новом промышленном объекте, а о проекте, который должен соединить задачи экологии, энергетики и городского теплоснабжения. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче, судьбоносного сражения, в результате которого Венгрия, последнее европейское государство, покоренное османами, почти на 4 столетия фактически прекратила свое существование, став частью Османской и Австрийской империи. Сегодня мы расскажем об этом событии. Музыку, которая будет звучать в нашей сегодняшней программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: «29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче. Событие, которое существенно повлияло на историю Центральной Европы. Особенно остро ее последствия ощутили страны, связанные с Венгерским королевством, включая нынешние Австрию и Польшу. После поражения венгерского войска территория Словакии оказалась на рубеже между Османской империей и владениями Габсбургов, а также Трансильванией. О том, как битва при Мохаче повлияла на развитие нашего региона, вы узнаете в следующем материале, подготовленном сотрудницей немецкой редакции Международного радио Словакии Марикой Анташевой. Когда Денис Хаберланд вместе с коллегами искал следы исламского искусства в Словакии, он наткнулся на весьма примечательные экспонаты. Куратора коллекции прикладного искусства, дизайна и архитектуры Словацкой национальной галереи заинтересовала, например, казула, хранящаяся в Словацком национальном музее в Мартине, литургическое облачение католического священника, сшитое из османской ткани. Денис Хаберланд и Мартин Чичо являются кураторами выставки «Мохач 500СК. Картина османского присутствия», которую Словацкая национальная галерея подготовила в Зволинском замке. Этот замок, как одна из ренессансных крепостей, охранял богатство горнодобывающих городов Центральной Словакии. Выставка знакомит посетителей с историческим периодом, последовавшим за битвой при Мохаче, когда на территории Венгерского королевства в XVI-XVII веках сталкивались два мира – христианская Европа и Османская империя. Историк военно-исторического института Михаил Духонь напоминает, что еще в XV веке Венгрия была способна сдерживать османскую экспансию. Однако после восшествия Ягеллонов на престол оборона страны уже не была столь эффективной. Не хватало средств на достаточное число воинов, которые могли бы охранять границы, поясняет Михаил Духонь.
3: Напрямь к тому же, стала эта страна мала некий потенциал военский.
0: Страна все еще располагала определенным военным потенциалом. В Венгрии можно было собрать примерно от 50 до 60 тысяч человек, которые в принципе могли бы защищать страну от турок. Но в действительности реализовать это число так и не удалось. Не получилось использовать и потенциал пространства.

0: Этих людей, мобилизовать крестьян. Такая попытка, предпринятая в 1514 году, привела к крупному восстанию, после чего ни монарх, ни знать уже не были заинтересованы в том, чтобы когда-либо вооружать крестьян. Османская империя в то время уже была мировой державой. Она простиралась от Египта до Персии и располагала огромными ресурсами, как финансовыми, так и материальными. По оценкам, общий потенциал османского войска составлял от 170 до 180 тысяч человек. Из них 40 тысяч солдат были сосредоточены в приграничных крепостях по всей империи. И все же османская армия смогла подойти к Мохачу, имея в своем составе 80 тысяч воинов. Она имела явное превосходство над венгерской армией, которая насчитывала около 29-30 тысяч человек.
1: В битве при Мохаче 29 августа 1526 года столкнулись две разные военные стратегии.
2: Ким угорская армада уточила посредством тяжкой езды.
0: Венгерская армия атаковала с помощью тяжелой конницы, всадников в доспехах, наносивших основной удар. Он должен был сокрушить османские позиции и обратить неприятеля в бегство. Против нее стояла османская армия, ядро которой составляли профессиональные воины янычары. Янычар набирали посредством так называемого налога крови – девширме. Это были христианские дети или христианские пленники-рабы, которых воспитывали в исламской вере. Они были организованы, прекрасно обучены и на момент битвы при Мохаче вооружены огнестрельным оружием – аркебузами. Это было огромным преимуществом. Еще одним преимуществом была отлично сосредоточенная и подготовленная артиллерия, которой располагала османская армия. Благодаря этому ей удалось остановить и рассеять первую и вторую атаку венгерской конницы. Когда тяжелая конница перестала быть активной и боеспособной, она обратилась в бегство, и на поле боя осталась лишь венгерская пехота. Хотя она и была профессиональной, противостоять превосходству огнестрельного оружия не смогла. Именно там венгерское войско понесло самые большие потери.
1: Значительную часть венгерской пехоты составляли наемники из чешских земель. Историк считает ошибкой то, что их не удалось собрать в большем количестве. Дело в том, что битва началась раньше, чем на поле боя прибыли все подразделения. Не хватало, например, части хорватского войска, а также чешских и силезских отрядов, оставшихся на севере Венгрии. В оборону включились и несколько городов на территории нынешней Словакии. Прешов и Бардеев отправили не только солдат, но и пушки. Жупан Тренчина Дёрдь Заполяи, один из командующих венгерской армии вместе с Палом Томори, привел около 1200 стрелков, вооруженных аркебузами. Они происходили главным образом из Тренчанского, Аравского, Турчанского, Лептовского и Спишского комитатов. Битва завершилась для венгерского войска катастрофическим поражением. Погибло от 14 до 18 тысяч бойцов. Почти вся венгерская артиллерия была уничтожена, тогда как потери османской стороны оценивались в 1200-1500 человек.
2: Зомрел 28 наивизнамнейших вельможов, 7 церковных годностаров.
0: Погибли 28 самых влиятельных магнатов и 7 церковных сановников. Хуже всего было то, что при бегстве с поля боя погиб сам монарх. Он утонул в разлившемся ручье, потому что был одет в тяжелые доспехи, и даже адъютантам не удалось его спасти. Сами османы во главе с султаном Сулейманом не верили, что те, с кем они сражались, и были всей венгерской армией. Им все еще казалось, что подойдет еще какое-то войско. Поэтому они оставались и выжидали на поле боя. Тем самым они одновременно подтверждали свою победу. Одним из важных последствий битвы стало то, что султан Сулейман, командующий османской армией, без боя занял Буду, столицу Венгрии.
1: После того, как османы овладели Будой и Эстергомом, венгерское королевство разделилось на три части. Северные и западные территории отошли к Габсбургам. Центр страны попал под османское управление, а восточная часть, примерно соответствующая территории нынешней Западной Румынии, стала вассалом Османской империи. Включение чешского и венгерского королевств в состав монархии Габсбургов одновременно означало, что в обороне от османов в большей степени стали участвовать и другие земли, подвластные Габсбургам. Продолжает Денис Габерланд.
3: В 1556 возникла во Вене так называемая Дворская воинская рада.
0: В 1556 году в Вене возник так называемый Придворный военный совет. Он отвечал за создание оборонительной линии, тянувшейся от Адриатического моря до румынского Сату-Маре. На территории нашей страны она проходила по линии Вена, Братислава, Комарна, Левицы, Кошице в направлении Трансильвании. Появлялись новые крепости, которые по приглашению Вены строили итальянские архитекторы, ренессансные фортификации, как укрепления, способные защитить от огня артиллерии. Крепости, возводившиеся между Веной и Будой в городах Новые Замки, Комарна, Левицы, а позднее в Леопольдове, должны были охранять горнодобывающие районы. Это были современные звездообразные крепости, способные выдержать нападение имеющих значительное превосходство сил. Так называемые фестунгштаты, то есть города-крепости. Кто владел этими крепостями, тот контролировал и обширную территорию вокруг них.
1: Облик крепостей в Новой замке Комарна и Врабле выставка «Мохач-500» передает с помощью цифровых реконструкций.
3: Изобразуются там разные исторические мапы и 3D-модели этих певностей.
0: Там представлены различные исторические карты и 3D-модели этих крепостей. При этом у каждой крепости есть своя история. С помощью пульта управления посетители могут интерактивно выбирать разные ситуации и искать в пределах крепости или карты взаимосвязи, которые показаны в остроумной форме. На телевизионных экранах можно посмотреть видео, рассказывающие о некоторых антиосманских крепостях. Одно специальное видео посвящено Зволинскому замку с акцентом на эпоху османской экспансии. Еще один цифровой слой показывает город Зволин и замок на основе так называемой ведуты Виленберга 1599 года. На этой ведуте изображены поле, сад за огородом и двое землекопов. Над ними находится надпись «Турки». Они выполняли, помимо прочего, и сельскохозяйственные работы, так же, как и наши люди, когда попадали в плен к туркам и были обращены в рабство.
1: Из Эстергома османы предпринимали походы на север, в Верхнюю Венгрию, где грабили, убивали и уводили местных жителей в рабство. Пленные служили в армии или работали на полях и в домашних хозяйствах. Некоторые оставались на территориях, контролируемых османами. Других увозили в Константинополь, нынешний Стамбул, где они трудились в различных мастерских. В это время происходило взаимопроникновение османской и центральной европейской культур.
3: Чи угорское королевство, чи самотна османская риша были риши, которые были вязнародные.
0: И венгерское королевство, и сама Османская империя были многонациональными державами. Османы проявляли относительную терпимость, например, в вопросах религии. Они использовали так называемый миллет, правовую систему, позволявшую немусульманским народам и дальше исповедовать свою веру. Они признавали религии, основанные на священном писании. Разумеется, вместе с османами в Центральную Европу пришли новые фрукты, овощи, а также технологии в области военного дела, торговли и прежде всего художественного ремесла, в текстиле, изделиях из кожи и керамики. У османов была очень качественная керамика, заимствованная с Дальнего Востока, фактически из самого Китая. Эта изникская керамика несла геометрические или растительные мотивы, тюльпаны, яблоки. Позднее они начали появляться и в нашей народной керамике, особенно у габанов, которые селились главным образом на западе Славы. Мы на выставке показываем несколько керамических изразцов и сосудов, где османские мотивы переосмыслены в гаванской керамике.
1: Посетители выставки в Зволинском замке могут увидеть более 200 экспонатов. Среди них картины, памятные медали, исторические печатные издания и реплика венгерской королевской короны, происходящие из 32 музеев, галерей, архивов и церковных собраний. Куратору Денису Габерланду, коренному жителю Братиславы, особенно близок так называемый «Кубок прешпорских стрелков» из коллекции музея города Братиславы.
0: На этот раз у нас представлена только его копия, потому что это очень ценный кубок. Прешпорские стрелки заказали его в Аугсбурге. Это серебряный кубок на трех ножках с крышкой, на которой стоит фигурка солдата. На корпусе кубка с одной стороны изображена ведута Прешпорка, то есть нынешней Братиславы, а с другой ведута города Новой Замки, который в 1685 году вновь оказался в руках императора. Османский гарнизон был разбит, и новые замки были освобождены. В сражении за город принимали участие и прешпорские стрелки, которые в память об этом заказали себе этот кубок.
1: Период, последовавший за битвой при Мохаче, существенно повлиял на развитие территории нынешней Словакии. Примерно 150 лет здесь формировалась военная культура, связанная с защитой страны, отмечает историк Михаил Духонь.
2: На долгую добу с большими или меньшими приставками было потребно это землю хранить.
0: На протяжении долгого времени, с большими или меньшими перерывами, эту территорию необходимо было защищать. В ее обороне участвовали многие иностранные государства, и не только посредством наемников. Можно сказать, что прекращение османского владычества в 17 веке, особенно после 1683 года, стало результатом совместной борьбы австрийских земель, чешских территорий и Польши. В этом освобождении участвовала значительная часть Центральной Европы. Это значит, что фактор иностранной поддержки здесь проявлялся очень заметно, и Европа смогла мобилизоваться.
1: После битвы при Мохаче территория нынешней Словакии стала буферной зоной между Османской империей и владениями Габсбургов. Братислава взяла на себя роль столицы Венгрии и оставалась ее экономическим центром. Особое значение имели прежде всего горнодобывающие города Центральной Словакии, чье богатство основывалось на добыче золота, серебра и меди. Османское влияние на нашей территории проявилось в самых разных предметах. Например, в виде валашки, которую использовали антигабсбургские повстанцы – куруцы в 17 и 18 веках. Валашку, этот небольшой топорик, носил при себе и самый знаменитый словацкий разбойник Юрай Янушек, прежде служивший в куруцком войске. По легенде, после его казни она попала в руки семьи Сентиваньи. Затем реликвию передали Венгерскому национальному музею в Будапеште, который позднее подарил ее Словацкому национальному музею. Сегодня она является частью выставки «Мохач-500СК» в Зволинском замке, где посетители могут увидеть ее до 25 октября. Мотив турецких набегов на территорию современной Словакии нашел свое отражение в творчестве многих литераторов. К числу самых известных произведений относится поэма «Само Халубки» Турчин Поничан, в которой автор запечатлел личную трагедию одной семьи на фоне войны. По-своему эту историческую тему переосмыслили Яро Филипп, Милан Ласица и Юлиус Сатинский, когда с присущими им юмором и сатирой перенесли ее в современность.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Черногории Яков Милатович во вторник прибудет в Словакию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Словакии Петером Пеллегрини стороны обсудят развитие двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, поддержку европейской интеграции Черногории, а также вопросы региональной и международной безопасности. В администрации словацкого президента подчеркнули, что это будет первая поездка Милатовича в Словакию после его избрания в 2023 году и первый официальный визит черногорского лидера в страну с 2021 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в традиционном памятном походе между партизанскими селами Златна и Скицов, посвященном годовщине словацкого национального восстания. Он заявил, что именно эти места хранят память не только о жестокости фашизма, оставившего после себя сожженные села и гибель мирных жителей, включая женщин и детей, но и о мужестве словаков, которые с оружием в руках выступили против оккупантов, а местные жители помогали борцам за свободу. Министр образования Томаш Друкер сообщил, что уже на следующей неделе правительство рассмотрит законопроект о защите от радикализации и подстрекательства к насилию, в который войдут и правила пользования социальными сетями для детей до 16 лет. По его словам, власти стремятся создать механизм, который действительно защитит несовершеннолетних. Будет соответствовать европейскому праву и позволит действовать согласно с другими странами ЕС, поскольку в одиночку небольшому государству трудно эффективно противостоять крупным технологическим компаниям. В понедельник, 24 августа, на правительственном уровне пройдет встреча акционеров компании ЕС, словацкой Явис и чешской ЧЕС, которые отвечают за подготовку нового ядерного блока в Ясловской Богунице. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в переговорах примут участие представители всех ключевых сторон, включая, вероятно, министра экономики Денису Сакову. А одним из возможных итогов может стать заказ еще одной экспертной оценки стоимости 49% доли ЧЕС, которую словацкое правительство намерено выкупить. Тема вызвала и политическую полемику. Оппозиция раскритиковала как предполагаемую стоимость проекта, называя цифру в 15 миллиардов евро завышенной, так и состав руководства компании. При этом сам Такач подчеркнул, что для правящей коалиции сейчас главным приоритетом остается принятие государственного бюджета на следующий год, тогда как оппозиция предупреждает о серьезных рисках для финансовой устойчивости страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство окажет помощь городам и селам, пострадавшим от непогоды, и при соответствующем обращении местных властей обеспечит им определенную форму компенсации. По его словам, кабинет следит за развитием ситуации и считает климатические изменения уже очевидной реальностью, к которой стране придется приспосабливаться и с которой нужно бороться. Профсоюз работников образования и науки Словакии требует обеспечить регулярный рост зарплат всем сотрудникам школьной системы и выделять на образование столько средств, чтобы страна приблизилась по доле расходов к более развитым государствам Евросоюза. Профсоюзы также ждут в новом учебном году конкретных шагов по повышению привлекательности профессии учителя, сокращению административной нагрузки и переводу финансирования всех работников образования полностью на государственный бюджет. В пятницу, 28 августа, жители Словакии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Как ожидается, частичная фаза затмения начнется в 4:34 утра. Затемненная часть Луны приобретет красноватый оттенок, однако к этому времени небо уже будет становиться все более светлым, и до максимальной фазы затмения Луна в Словакии уже зайдет за горизонт. С сентября в детских садах Словакии вступят в силу новые правила оправдания отсутствия детей, для которых дошкольное образование является обязательным. Система будет работать в двух режимах – более строгом и более мягком. В первом случае родители смогут оправдать отсутствие ребенка максимум на 7 дней подряд и в общей сложности не более чем на 21 день за полугодие. А во втором справка от врача не потребуется, если ребенок пропустил сад до 7 дней подряд, максимум 14 дней в месяц и 21 день за 2 последовательных месяца.
0: Тема дня.
1: Нефтеперерабатывающая компания «Словнафт» и государственный теплоэнергетический холдинг «МХ Тепларинский холдинг», работающий в сфере централизованного теплоснабжения, подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о будущих поставках тепла из нового центра энергетической утилизации отходов, сокращенно ЦЭЗО. Этот объект планируют построить на территории действующего промышленного комплекса нефтеперерабатывающего завода «Словнафт» в Братиславском районе Волчье Горло. После запуска он должен заменить нынешнюю установку по сжиганию нефтяных шламов, которая работает еще с 70-х годов прошлого века. Первые поставки тепла могут начаться в 2030-2031 году. Сейчас «Словнафт» уже является стабильным поставщиком тепла для государственного теплоэнергетического холдинга. Посредством существующей инфраструктуры компания в среднем поставляет около 100 тысяч мегаватт-часов тепла в год. В будущем этот объем может быть замещен теплом, который будут получать за счет энергетической переработки отходов. Согласно расчетам, ЦЭЗО сможет ежегодно додавать от 85 до 160 тысяч мегаватт-часов тепла. Это примерно от 15 до 30% нынешнего потребления в системе Братислава-Восток, которая снабжает теплом городские районы Старое Место, Новое Место и Ружинов. Глава «Словнафта» Марик Сенкович заявил, что проект способен одновременно помочь в решении сразу трех задач. Речь идет об использовании неперерабатываемых отходов для производства тепла и электроэнергии, снижении зависимости от ископаемого топлива и сокращении объемов захоронения отходов на полигонах. По его словам, подписанный меморандум подтверждает, что у проекта есть практическое применение, и он может быть полезен и промышленности, и жителям Братиславы. В МХ «Тепларинский холдинг» со своей стороны подчеркивают, что заинтересованы не только в расширении круга поставщиков тепла, но и в снижении расходов на отопление, а также в постепенном отказе от зависимости от ископаемого топлива. Там отмечают, тепло, полученное из неперерабатываемых отходов, может стать стабильным источником энергии и создать условия для долгосрочной ценовой устойчивости для домашних хозяйств столицы Словакии. Новый центр будет перерабатывать неперерабатываемые коммунальные, промышленные и жидкие отходы, включая шламы, и вырабатывать из них тепло и электроэнергию. Проектная мощность составит 220 тысяч тонн отходов в год. Заявлено, что на объекте будут использоваться современные технологии, соответствующие лучшим доступным техническим решениям. «Словнафт» входит в международную группу компаний «МОЛ» и является ядром крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объединения. Компания перерабатывает нефть на одном из самых технологически сложных нефтеперерабатывающих заводов Европы и управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Словакии.

0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче, судьбоносного сражения, в результате которого Венгрия, последнее европейское государство, покоренное османами, почти на 4 столетия фактически прекратило свое существование, став частью Османской и Австрийской империи. Сегодня мы расскажем об этом событии. Музыку, которая будет звучать в нашей сегодняшней программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: «29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче. Событие, которое существенно повлияло на историю Центральной Европы. Особенно острые ее последствия ощутили страны, связанные с Венгерским королевством, включая нынешние Австрию и Польшу. После поражения венгерского войска территория Словакии оказалась на рубеже между Османской империей и владениями Габсбургов, а также Трансильванией. О том, как битва при Мохаче повлияла на развитие нашего региона, вы узнаете в следующем материале, подготовленном сотрудницей немецкой редакции Международного радио Словакии Марикой Анташевой. Когда Денис Хаберланд вместе с коллегами искал следы исламского искусства в Словакии, он наткнулся на весьма примечательные экспонаты. Куратора коллекции прикладного искусства, дизайна и архитектуры Словацкой национальной галереи заинтересовала, например, казула, хранящаяся в Словацком национальном музее в Мартине, литургическое облачение католического священника, сшитое из османской ткани. Денис Хаберланд и Мартин Чичо являются кураторами выставки «Мохач 500СК. Картина османского присутствия», которую Словацкая национальная галерея подготовила в Зволинском замке. Этот замок, как одна из ренессансных крепостей, охранял богатство горнодобывающих городов Центральной Словакии. Выставка знакомит посетителей с историческим периодом, последовавшим за битвой при Мохаче, когда на территории Венгерского королевства в XVI-XVII веках сталкивались два мира – христианская Европа и Османская империя. Историк военно-исторического института Михаил Духонь напоминает, что еще в XV веке Венгрия была способна сдерживать османскую экспансию. Однако после восшествия Ягеллонов на престол оборона страны уже не была столь эффективной. Не хватало средств на достаточное число воинов, которые могли бы охранять границы, поясняет Михаил Духонь.
3: Напрямую к тому же, стала эта страна мала некий потенциал воинский.
0: Страна все еще располагала определенным военным потенциалом. В Венгрии можно было собрать примерно от 50 до 60 тысяч человек, которые в принципе могли бы защищать страну от турок. Но в действительности реализовать это число так и не удалось. Не получилось использовать и потенциал простых людей, мобилизовать крестьян. Такая попытка, предпринятая в 1514 году, привела к крупному восстанию, после чего ни монарх, ни знать уже не были заинтересованы в том, чтобы когда-либо вооружать крестьян. Османская империя в то время уже была мировой державой. Она простиралась от Египта до Персии и располагала огромными ресурсами, как финансовыми, так и материальными. По оценкам, общий потенциал османского войска составлял от 170 до 180 тысяч человек. Из них 40 тысяч солдат были сосредоточены в приграничных крепостях по всей империи. И все же османская армия смогла подойти к Мохачу, имея в своем составе 80 тысяч воинов. Она имела явное превосходство над венгерской армии, которая насчитывала около 29-30 тысяч человек.
2: В битве при Мохаче 29 августа 1526 года столкнулись две разные военные стратегии.
3: Ким угорская армада уточила посредством тяжкой язды.
0: Венгерская армия атаковала с помощью тяжелой конницы, всадников в доспехах, наносивших основной удар. Он должен был сокрушить османские позиции и обратить неприятеля в бой.

0: бегство. Против нее стояла османская армия, ядро которой составляли профессиональные воины-янычары. Янычар набирали посредством так называемого налога крови, девширме. Это были христианские дети или христианские пленники-рабы, которых воспитывали в исламской вере. Они были организованы, прекрасно обучены и на момент битвы при Мохаче вооружены огнестрельным оружием, аркебузами. Это было огромным преимуществом. Еще одним преимуществом была отлично сосредоточенная и подготовленная артиллерия, которой располагала османская армия. Благодаря этому ей удалось остановить и рассеять первую и вторую атаку венгерской конницы. Когда тяжелая конница перестала быть активной и боеспособной, она обратилась в бегство, и на поле боя осталась лишь венгерская пехота. Хотя она и была профессиональной, противостоять превосходству огнестрельного оружия не смогла. Именно там венгерское войско понесло самые большие потери.
1: Значительную часть венгерской пехоты составляли наемники из чешских земель. Историк считает ошибкой то, что их не удалось собрать в большем количестве. Дело в том, что битва началась раньше, чем на поле боя прибыли все подразделения. Не хватало, например, части хорватского войска, а также чешских и силезских отрядов, оставшихся на севере Венгрии. В оборону включились и несколько городов на территории нынешней Словакии. Прешов и Бардеев отправили не только солдат, но и пушки. Жупан Тренчина Дёрдь Заполяи, один из командующих венгерской армии вместе с Палом Томори, привел около 1200 стрелков, вооруженных аркебузами. Они происходили главным образом из Тренчанского, Аравского, Турчанского, Лептовского и Спишского комитатов. Битва завершилась для венгерского войска катастрофическим поражением. Погибло от 14 до 18 тысяч бойцов. Почти вся венгерская артиллерия была уничтожена, тогда как потери османской стороны оценивались в 1200-1500 человек.
2: Zomrel 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov.
0: Погибли 28 самых влиятельных магнатов и 7 церковных сановников. Хуже всего было то, что при бегстве с поля боя погиб сам монарх. Он утонул в разлившемся ручье, потому что был одет в тяжелые доспехи, и даже адъютантам не удалось его спасти. Сами османы во главе с султаном Сулейманом не верили, что те, с кем они сражались, и были всей венгерской армией. Им все еще казалось, что подойдет еще какое-то войско. Поэтому они оставались и выжидали на поле боя. Тем самым они одновременно подтверждали свою победу. Одним из важных последствий битвы стало то, что султан Сулейман, командующий османской армией, без боя занял Буду, столицу Венгрии.
1: После того, как османы овладели Будой и Эстергомом, венгерское королевство разделилось на три части. Северные и западные территории отошли к Габсбургам. Центр страны попал под османское управление, а восточная часть, примерно соответствующая территории нынешней Западной Румынии, стала вассалом Османской империи. Включение чешского и венгерского королевств в состав монархии Габсбургов одновременно означало, что в обороне от османов в большей степени стали участвовать и другие земли, подвластные Габсбургам. Продолжает Денис Габерланд.
3: В 1556 возникла в Вене так званая Дворская воинская рада.
0: В 1556 году в Вене возник так называемый Придворный военный совет. Он отвечал за создание оборонительной линии, тянувшейся от Адриатического моря до румынского Сату-Маре. На территории нашей страны она проходила по линии Вена, Братислава, Комарна, Левицы, Кошице в направлении Трансильвании. Появлялись новые крепости, которые по приглашению Вены строили итальянские архитекторы, ренессансные фортификации, как укрепления, способные защитить от огня артиллерии. Крепости, возводившиеся между Веной и Будой в городах Новой Замки, Комарна, Левице, а позднее в Леопольдове, должны были охранять горнодобывающие районы. Это были современные звездообразные крепости, способные выдержать нападения имеющих значительное превосходство сил, так называемые фестунгштаты, то есть города-крепости. Кто владел этими крепостями, тот контролировал и обширную территорию вокруг них.
1: Облик крепостей в Новой Замке, Комарна и Врабле выставка «Мохач-500» передает с помощью цифровых реконструкций.
3: Зобразуются там разные исторические мапы и 3D-модели этих певностей.
0: Там представлены различные исторические карты и 3D-модели этих крепостей. При этом у каждой крепости есть своя история. С помощью пульта управления посетители могут интерактивно выбирать разные ситуации и искать в пределах крепости или карты взаимосвязи, которые показаны в остроумной форме. На телевизионных экранах можно посмотреть видео, рассказывающие о некоторых антиосманских крепостях. Одно специальное видео посвящено Зволинскому замку с акцентом на эпоху османской экспансии. Еще один цифровой слой показывает город Зволин и замок на основе так называемой ведуты Виленберга 1599 года. На этой ведуте изображены поле, сад за огородом и двое землекопов. Над ними находится надпись «Турки». Они выполняли, помимо прочего, и сельскохозяйственные работы, так же, как и наши люди, когда попадали в плен к туркам и были обращены в рабство.
1: Из Эстергома османы предпринимали походы на север, в Верхнюю Венгрию, где грабили, убивали и уводили местных жителей в рабство. Пленные служили в армии или работали на полях и в домашних хозяйствах. Некоторые оставались на территориях, контролируемых османами. Других увозили в Константинополь, нынешний Стамбул, где они трудились в различных мастерских. В это время происходило взаимопроникновение османской и центральноевропейской культур.
3: Чи угорское королевство, чи самотна османская риша были риши, которые были вязнародные.
0: И венгерское королевство, и сама Османская империя были многонациональными державами. Османы проявляли относительную терпимость, например, в вопросах религии. Они использовали так называемый миллет, правовую систему, позволявшую немусульманским народам и дальше исповедовать свою веру. Они признавали религии, основанные на священном писании. Разумеется, вместе с османами в Центральную Европу пришли новые фрукты, овощи, а также технологии в области военного дела, торговли и прежде всего художественного ремесла, в текстиле, изделиях из кожи и керамики. У османов была очень качественная керамика, заимствованная с Дальнего Востока, фактически с самого Китая. Эта изникская керамика несла геометрические или растительные мотивы, тюльпаны, яблоки. Позднее они начали появляться и в нашей народной керамике, особенно у габанов, которые селились главным образом на западе Славы. Мы на выставке показываем несколько керамических изразцов и сосудов, где османские мотивы переосмыслены в гаванской керамике.
1: Посетители выставки в Зволинском замке могут увидеть более 200 экспонатов. Среди них картины, памятные медали, исторические печатные издания и реплика венгерской королевской короны, происходящие из 32 музеев, галерей, архивов и церковных собраний. Куратору Денису Габерланду, коренному жителю Братиславы, особенно близок так называемый «Кубок прешпорских стрелков» из коллекции музея города Братиславы.
0: На этот раз у нас представлена только его копия, потому что это очень ценный кубок. Прешпорские стрелки заказали его в Аугсбурге. Это серебряный кубок на трех ножках с крышкой, на которой стоит фигурка солдата. На корпусе кубка с одной стороны изображена ведута Прешпорка, то есть нынешней Братиславы, а с другой ведута города Новой Замки, который в 1685 году вновь оказался в руках императора. Османский гарнизон был разбит, и новые замки были освобождены. В сражении за город принимали участие и прешпорские стрелки, которые в память об этом заказали себе этот кубок.
1: Период, последовавший за битвой при Мохаче, существенно повлиял на развитие территории нынешней Словакии. Примерно 150 лет здесь формировалась военная культура, связанная с защитой страны, отмечает историк Михаил Духонь.
2: На долгую добу с большими или меньшими приставками было потребно это землю хранить.
0: На протяжении долгого времени, с большими или меньшими перерывами, эту территорию необходимо было защищать. В ее обороне участвовали многие иностранные государства, и не только посредством наемников. Можно сказать, что прекращение османского владычества в 17 веке, особенно после 1683 года, стало результатом совместной борьбы австрийских земель, чешских территорий и Польши. В этом освобождении участвовала значительная часть Центральной Европы. Это значит, что фактор иностранной поддержки здесь проявлялся очень заметно, и Европа смогла мобилизоваться.
1: После битвы при Мохаче территория нынешней Словакии стала буферной зоной между Османской империей и владениями Габсбургов. Братислава взяла на себя роль столицы Венгрии и оставалась ее экономическим центром. Особое значение имели прежде всего горнодобывающие города центральной Словакии, чье богатство основывалось на добыче золота, серебра и меди. Османское влияние на нашей территории проявилось в самых разных предметах. Например, в виде валашки, которую использовали антигабсбургские повстанцы – куруцы в 17 и 18 веках. Валашку, этот небольшой топорик, носил при себе и самый знаменитый словацкий разбойник Юрай Янушек, прежде служивший в курутском войске. По легенде, после его казни она попала в руки семьи Сентиваньи. Затем реликвию передали Венгерскому национальному музею в Будапеште, который позднее подарил ее Словацкому национальному музею. Сегодня она является частью выставки «Мохач-500СК» в Зволинском замке, где посетители могут увидеть ее до 25 октября. Мотив турецких набегов на территорию современной Словакии нашел свое отражение в творчестве многих литераторов. К числу самых известных произведений относится поэма «Само Халупки» Турчин Поничан, в которой автор запечатлел личную трагедию одной семьи на фоне войны. По-своему эту историческую тему переосмыслили Яро Филипп, Милан Ласица и Юлиус Сатинский, когда с присущими им юмором и сатирой перенесли ее в современность.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Черногории Яков Милатович во вторник прибудет в Словакию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Словакии Петером Пеллегрини стороны обсудят развитие двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, поддержку европейской интеграции Черногории, а также вопросы региональной и международной безопасности. В администрации словацкого президента подчеркнули, что это будет первая поездка Милатовича в Словакию после его избрания в 2023 году и первый официальный визит черногорского лидера в страну с 2021 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в традиционном памятном походе между партизанскими селами Златна и Скицов, посвященном годовщине словацкого национального восстания. Он заявил, что именно эти места хранят память не только о жестокости фашизма, оставившего после себя сожженные села и гибель мирных жителей, включая женщин и детей, но и о мужестве словаков, которые с оружием в руках выступили против оккупантов, а местные жители помогали борцам за свободу. Министр образования Томаш Друкер сообщил, что уже на следующей неделе правительство рассмотрит законопроект о защите от радикализации и подстрекательства к насилию, в который войдут и правила пользования социальными сетями для детей до 16 лет. По его словам, власти стремятся создать механизм, который действительно защитит несовершеннолетних. Будет соответствовать европейскому праву и позволит действовать согласно с другими странами ЕС, поскольку в одиночку небольшому государству трудно эффективно противостоять крупным технологическим компаниям. В понедельник, 24 августа, на правительственном уровне пройдет встреча акционеров компании ЕС, словацкой Явис и чешской ЧЕС, которые отвечают за подготовку нового ядерного блока в Ясловской Богунице. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в переговорах примут участие представители всех ключевых сторон, включая, вероятно, министра экономики Денису Сакову. А одним из возможных итогов может стать заказ еще одной экспертной оценки стоимости 49% доли ЧЕС, которую словацкое правительство намерено выкупить. Тема вызвала и политическую полемику. Оппозиция раскритиковала как предполагаемую стоимость проекта, называя цифру в 15 миллиардов евро завышенной, так и состав руководства компании. При этом сам Такач подчеркнул, что для правящей коалиции сейчас главным приоритетом остается принятие государственного бюджета на следующий год, тогда как оппозиция предупреждает о серьезных рисках для финансовой устойчивости страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство окажет помощь городам и селам, пострадавшим от непогоды, и при соответствующем обращении местных властей обеспечит им определенную форму компенсации. По его словам, кабинет следит за развитием ситуации и считает климатические изменения уже очевидной реальностью, к которой стране придется приспосабливаться и с которой нужно бороться. Профсоюз работников образования и науки Словакии требует обеспечить регулярный рост зарплат всем сотрудникам школьной системы и выделять на образование столько средств, чтобы страна приблизилась по доле расходов к более развитым государствам Евросоюза. Профсоюзы также ждут в новом учебном году конкретных шагов по повышению привлекательности профессии учителя, сокращению административной нагрузки и переводу финансирования всех работников образования полностью на государственный бюджет. В пятницу, 28 августа, жители Словакии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Как ожидается, частичная фаза затмения начнется в 4:34 утра. Затемненная часть Луны приобретет красноватый оттенок, однако к этому времени небо уже будет становиться все более светлым, и до максимальной фазы затмения Луна в Словакии уже зайдет за горизонт. С сентября в детских садах Словакии вступят в силу новые правила оправдания отсутствия детей, для которых дошкольное образование является обязательным. Система будет работать в двух режимах – более строгом и более мягком. В первом случае родители смогут оправдать отсутствие ребенка максимум на 7 дней подряд и в общей сложности не более чем на 21 день за полугодие. А во втором справка от врача не потребуется, если ребенок пропустил сад до 7 дней подряд, максимум 14 дней в месяц и 21 день за 2 последовательных месяца.
0: Тема дня.
1: Нефтеперерабатывающая компания «Словнафт» и государственный теплоэнергетический холдинг «МХ Тепларинский холдинг», работающий в сфере централизованного теплоснабжения, подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о будущих поставках тепла из нового центра энергетической утилизации отходов, сокращенно ЦЭЗО. Этот объект планируют построить на территории действующего промышленного комплекса нефтеперерабатывающего завода «Словнафт» в Братиславском районе Волчье Горло. После запуска он должен заменить нынешнюю установку по сжиганию нефтяных шламов, которая работает еще с 70-х годов прошлого века. Первые поставки тепла могут начаться в 2030-2031 году. Сейчас «Словнафт» уже является стабильным поставщиком тепла для государственного теплоэнергетического холдинга. Посредством существующей инфраструктуры компания в среднем поставляет около 100 тысяч мегаватт-часов тепла в год. В будущем этот объем может быть замещен теплом, который будут получать за счет энергетической переработки отходов. Согласно расчетам, ЦЭЗО сможет ежегодно додавать от 85 до 160 тысяч мегаватт-часов тепла. Это примерно от 15 до 30% нынешнего потребления в системе Братислава-Восток, которая снабжает теплом городские районы Старое Место, Новое Место и Ружинов. Глава «Словнафта» Марик Сенкович заявил, что проект способен одновременно помочь в решении сразу трех задач. Речь идет об использовании неперерабатываемых отходов для производства тепла и электроэнергии, снижении зависимости от ископаемого топлива и сокращении объемов захоронения отходов на полигонах. По его словам, подписанный меморандум подтверждает, что у проекта есть практическое применение, и он может быть полезен и промышленности, и жителям Братиславы. В МХ «Тепларинский холдинг» со своей стороны подчеркивают, что заинтересованы не только в расширении круга поставщиков тепла, но и в снижении расходов на отопление, а также в постепенном отказе от зависимости от ископаемого топлива. Там отмечают, тепло, полученное из неперерабатываемых отходов, может стать стабильным источником энергии и создать условия для долгосрочной ценовой устойчивости для домашних хозяйств столицы Словакии. Новый центр будет перерабатывать неперерабатываемые коммунальные, промышленные и жидкие отходы, включая шламы, и вырабатывать из них тепло и электроэнергию. Проектная мощность составит 220 тысяч тонн отходов в год. Заявлено, что на объекте будут использоваться современные технологии, соответствующие лучшим доступным техническим решениям. «Словнафт» входит в международную группу компаний «МОЛ» и является ядром крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объединения. Компания перерабатывает нефть на одном из самых технологически сложных нефтеперерабатывающих заводов Европы и управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Словакии. МХ «Тепларинский холдинг», созданный в 2022 году, объединяет деятельность шести государственных теплоэнергетических компаний в разных городах страны. Компания ежегодно производит около 2600 гигаватт-часов тепла и 650 гигаватт-часов электроэнергии. Ее услуги охватывают примерно 320 тысяч домохозяйств и около миллиона жителей. Таким образом, речь идет не просто о новом промышленном объекте, а о проекте, который должен соединить задачи экологии, энергетики и городского теплоснабжения. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче, судьбоносного сражения, в результате которого Венгрия, последнее европейское государство, покоренное османами, почти на 4 столетия фактически прекратило свое существование, став частью Османской и Австрийской империи. Сегодня мы расскажем об этом событии. Музыку, которая будет звучать в нашей сегодняшней программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: «29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче. Событие, которое существенно повлияло на историю Центральной Европы. Особенно острые ее последствия ощутили страны, связанные с Венгерским королевством, включая нынешние Австрию и Польшу. После поражения венгерского войска территория Словакии оказалась на рубеже между Османской империей и владениями Габсбургов, а также Трансильванией. О том, как битва при Мохаче повлияла на развитие нашего региона, вы узнаете в следующем материале, подготовленном сотрудницей немецкой редакции Международного радио Словакии Марикой Анташевой. Когда Денис Хаберланд вместе с коллегами искал следы исламского искусства в Словакии, он наткнулся на весьма примечательные экспонаты. Куратора коллекции прикладного искусства, дизайна и архитектуры Словацкой национальной галереи заинтересовала, например, казула, хранящаяся в Словацком национальном музее в Мартине, литургическое облачение католического священника, сшитое из османской ткани. Денис Хаберланд и Мартин Чичо являются кураторами выставки «Мохач 500СК. Картина османского присутствия», которую Словацкая национальная галерея подготовила в Зволинском замке. Этот замок, как одна из ренессансных крепостей, охранял богатство горнодобывающих городов Центральной Словакии. Выставка знакомит посетителей с историческим периодом, последовавшим за битвой при Мохаче, когда на территории Венгерского королевства в XVI-XVII веках сталкивались два мира – христианская Европа и Османская империя. Историк военно-исторического института Михаил Духонь напоминает, что еще в XV веке Венгрия была способна сдерживать османскую экспансию. Однако после восшествия Ягеллонов на престол оборона страны уже не была столь эффективной. Не хватало средств на достаточное число воинов, которые могли бы охранять границы, поясняет Михаил Духонь.
3: Напрямую к тому же, стала эта страна мала некий потенциал воинский.
1: Страна все еще располагала определенным военным потенциалом. В Венгрии можно было собрать примерно от 50 до 60 тысяч человек, которые в принципе могли бы защищать страну от турок. Но в действительности реализовать это число так и не удалось. Не получилось использовать и потенциал простых людей, мобилизовать крестьян. Такая попытка, предпринятая в 1514 году, привела к крупному восстанию, после чего ни монарх, ни знать уже не были заинтересованы в том, чтобы когда-либо вооружать крестьян. Османская империя в то время уже была мировой державой. Она простиралась от Египта до Персии и располагала огромными ресурсами, как финансовыми, так и материальными. По оценкам, общий потенциал османского войска составлял от 170 до 180 тысяч человек. Из них 40 тысяч солдат были сосредоточены в приграничных крепостях по всей империи. И все же османская армия смогла подойти к Мохачу, имея в своем составе 80 тысяч воинов. Она имела явное превосходство над венгерской армии, которая насчитывала около 29-30 тысяч человек.
2: В битве при Мохаче 29 августа 1526 года столкнулись две разные военные стратегии.
3: Ким угорская армада уточила посредством тяжкой езды.
1: Венгерская армия атаковала с помощью тяжелой конницы, всадников в доспехах, наносивших основной удар. Он должен был сокрушить османские позиции и обратить неприятеля в бегство. Против нее стояла османская армия, ядро которой составляли профессиональные воины янычары. Янычар набирали посредством так называемого налога крови – девширме. Это были христианские дети или христианские пленники-рабы, которых воспитывали в исламской вере. Они были организованы, прекрасно обучены и на момент битвы при Мохаче вооружены огнестрельным оружием – аркебузами. Это было огромным преимуществом. Еще одним преимуществом была отлично сосредоточенная и подготовленная артиллерия, которой располагала османская армия. Благодаря этому ей удалось остановить и рассеять первую и вторую атаку венгерской конницы. Когда тяжелая конница перестала быть активной и боеспособной, она обратилась в бегство, и на поле боя осталась лишь венгерская пехота. Хотя она и была профессиональной, противостоять превосходству огнестрельного оружия не смогла. Именно там венгерское войско понесло самые большие потери.
2: Значительную часть венгерской пехоты составляли наемники из чешских земель. Историк считает ошибкой то, что их не удалось собрать в большем количестве. Дело в том, что битва началась раньше, чем на поле боя прибыли все подразделения. Не хватало, например, части хорватского войска, а также чешских и силезских отрядов, оставшихся на севере Венгрии. В оборону включились и несколько городов на территории нынешней Словакии. Прешов и Бардеев отправили не только солдат, но и пушки. Жупан Тренчина Дёрдь Заполяй, один из командующих венгерской армии вместе с Палом Томори, привел около 1200 стрелков, вооруженных аркебузами. Они происходили главным образом из Тренчанского, Аравского, Турчанского, Лептовского и Спишского комитатов. Битва завершилась для венгерского войска катастрофическим поражением. Погибло от 14 до 18 тысяч бойцов. Почти вся венгерская артиллерия была уничтожена, тогда как потери османской стороны оценивались в 1200-1500 человек.
3: Zomrel 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov.
1: Погибли 28 самых влиятельных магнатов и 7 церковных сановников. Хуже всего было то, что при бегстве с поля боя погиб сам монарх. Он утонул в разлившемся ручье, потому что был одет в тяжелые доспехи, и даже адъютантам не удалось его спасти. Сами османы во главе с султаном Сулейманом не верили, что те, с кем они сражались, и были всей венгерской армией. Им все еще казалось, что подойдет еще какое-то войско. Поэтому они оставались и выжидали на поле боя. Тем самым они одновременно подтверждали свою победу. Одним из важных последствий битвы стало то, что султан Сулейман, командующий османской армией, без боя занял Буду, столицу Венгрии.
2: После того, как османы овладели Будой и Эстергомом, венгерское королевство разделилось на три части. Северные и западные территории отошли к Габсбургам. Центр страны попал под османское управление, а восточная часть, примерно соответствующая территории нынешней западной Румынии, стала вассалом Османской империи. Включение чешского и венгерского королевств в состав монархии Габсбургов одновременно означало, что в обороне от османов в большей степени стали участвовать и другие земли, подвластные Габсбургам. Продолжает Денис Габерланд.
4: В 1556 возникла в Вене так званая Дворская воинская рада.
1: В 1556 году в Вене возник так называемый Придворный военный совет. Он отвечал за создание оборонительной линии, тянувшейся от Адриатического моря до румынского Сату-Маре. На территории нашей страны она проходила по линии Вена, Братислава, Комарна, Левице, Кошице в направлении Трансильвании. Появлялись новые крепости, которые по приглашению Вены строили итальянские архитекторы, ренессансные фортификации, как укрепления, способные защитить от огня артиллерии. Крепости, возводившиеся между Веной и Будой в городах Новой Замки, Комарна, Левице, а позднее в Леопольдове, должны были охранять горнодобывающие районы. Это были современные звездообразные крепости, способные выдержать нападения имеющих значительное превосходство сил, так называемые фестунгштаты, то есть города-крепости. Кто владел этими крепостями, тот контролировал и обширную территорию вокруг них.
2: Облик крепостей в новой замке Комарна и Врабле выставка «Мохач-500» передает с помощью цифровых реконструкций.
4: Зобразуются там разные исторические мапы, а 3D-модели этих певностей.
1: Там представлены различные исторические карты и 3D-модели этих крепостей. При этом у каждой крепости есть своя история. С помощью пульта управления посетители могут интерактивно выбирать разные ситуации и искать в пределах крепости или карты взаимосвязи, которые показаны в остроумной форме. На телевизионных экранах можно посмотреть видео, рассказывающие о некоторых антиосманских крепостях. Одно специальное видео посвящено Зволинскому замку с акцентом на эпоху османской экспансии. Еще один цифровой слой показывает город Зволин и замок на основе так называемой ведуты Виленберга 1599 года. На этой ведуте изображены поле, сад за огородом и двое землекопов. Над ними находится надпись «Турки». Они выполняли, помимо прочего, и сельскохозяйственные работы, так же, как и наши люди, когда попадали в плен к туркам и были обращены в рабство.
2: Из Эстергома османы предпринимали походы на север, в Верхнюю Венгрию, где грабили, убивали и уводили местных жителей в рабство. Пленные служили в армии или работали на полях и в домашних хозяйствах. Некоторые оставались на территориях, контролируемых османами. Других увозили в Константинополь, нынешний Стамбул, где они трудились в различных мастерских. В это время происходило взаимопроникновение османской и центральноевропейской культур.
4: Чи Угорское королевство, чи самотна Османская риша были риши, которые были вязнародные.
1: И Венгерское королевство, и сама Османская империя были многонациональными державами. Османы проявляли относительную терпимость, например, в вопросах религии. Они использовали так называемый миллет, правовую систему, позволявшую немусульманским народам и дальше исповедовать свою веру. Они признавали религии, основанные на священном писании. Разумеется, вместе с османами в Центральную Европу пришли новые фрукты, овощи, а также технологии в области военного дела, торговли и прежде всего художественного ремесла, в текстиле, изделиях из кожи и керамики. У османов была очень качественная керамика, заимствованная с Дальнего Востока, фактически с самого Китая. Эта изникская керамика несла геометрические или растительные мотивы, тюльпаны, яблоки. Позднее они начали появляться и в нашей народной керамике, особенно у габанов, которые селились главным образом на западе Славы. Мы на выставке показываем несколько керамических изразцов и сосудов, где османские мотивы переосмыслены в гаванской керамике.
2: Посетители выставки в Зволинском замке могут увидеть более 200 экспонатов. Среди них картины, памятные медали, исторические печатные издания и реплика венгерской королевской короны, происходящие из 32 музеев, галерей, архивов и церковных собраний. Куратору Денису Габерланду, коренному жителю Братиславы, особенно близок так называемый «Кубок прешпорских стрелков» из коллекции музея города Братиславы.
1: На этот раз у нас представлена только его копия, потому что это очень ценный кубок. Прешпорские стрелки заказали его в Аугсбурге. Это серебряный кубок на трех ножках с крышкой, на которой стоит фигурка солдата. На корпусе кубка с одной стороны изображена ведута Прешпорка, то есть нынешней Братиславы, а с другой ведута города Новой Замки, который в 1685 году вновь оказался в руках императора. Османский гарнизон был разбит, и новые замки были освобождены. В сражении за город принимали участие и прешпорские стрелки, которые в память об этом заказали себе этот кубок.
2: Период, последовавший за битвой при Мохаче, существенно повлиял на развитие территории нынешней Словакии. Примерно 150 лет здесь формировалась военная культура, связанная с защитой страны, отмечает историк Михаил Духонь.
3: На долгую добу с большими или меньшими приставками было потребно это земле хранить.
1: На протяжении долгого времени, с большими или меньшими перерывами, эту территорию необходимо было защищать. В ее обороне участвовали многие иностранные государства, и не только посредством наемников. Можно сказать, что прекращение османского владычества в 17 веке, особенно после 1683 года, стало результатом совместной борьбы австрийских земель, чешских территорий и Польши. В этом освобождении участвовала значительная часть Центральной Европы. Это значит, что фактор иностранной поддержки здесь проявлялся очень заметно, и Европа смогла мобилизоваться.
2: После битвы при Мохаче территория нынешней Словакии стала буферной зоной между Османской империей и владениями Габсбургов. Братислава взяла на себя роль столицы Венгрии и оставалась ее экономическим центром. Особое значение имели прежде всего горнодобывающие города Центральной Словакии, чье богатство основывалось на добыче золота, серебра и меди. Османское влияние на нашей территории проявилось в самых разных предметах, например, в виде валашки, которую использовали антигабсбургские повстанцы – куруцы в 17 и 18 веках. Валашку, этот небольшой топорик, носил при себе и самый знаменитый словацкий разбойник Юрай Янушек, прежде служивший в курутском войске. По легенде, после его казни она попала в руки семьи Сентиваньи. Затем реликвию передали Венгерскому национальному музею в Будапеште, который позднее подарил ее Словацкому национальному музею. Сегодня она является частью выставки «Мохач 500СК» в Зволинском замке, где посетители могут увидеть ее до 25 октября. Мотив турецких набегов на территорию современной Словакии нашел свое отражение в творчестве многих литераторов. К числу самых известных произведений относится поэма «Само Халупки» Турчин Поничан. которой автор запечатлел личную трагедию одной семьи на фоне войны. По-своему эту историческую тему переосмыслили Яро Филипп, Милан Ласица и Юлиус Сатинский, когда с присущими им юмором и сатирой перенесли ее в современность.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Черногории Яков Милатович во вторник прибудет в Словакию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Словакии Петером Пеллегрини стороны обсудят развитие двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, поддержку европейской интеграции Черногории, а также вопросы региональной и международной безопасности. В администрации словацкого президента подчеркнули, что это будет первая поездка Милатовича в Словакию после его избрания в 2023 году и первый официальный визит черногорского лидера в страну с 2021 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в традиционном памятном походе между партизанскими селами Златна и Скицов, посвященном годовщине словацкого национального восстания. Он заявил, что именно эти места хранят память не только о жестокости фашизма, оставившего после себя сожженные села и гибель мирных жителей, включая женщин и детей, но и о мужестве словаков, которые с оружием в руках выступили против оккупантов, а местные жители помогали борцам за свободу. Министр образования Томаш Друкер сообщил, что уже на следующей неделе правительство рассмотрит законопроект о защите от радикализации и подстрекательства к насилию, в который войдут и правила пользования социальными сетями для детей до 16 лет. По его словам, власти стремятся создать механизм, который действительно защитит несовершеннолетних. Будет соответствовать европейскому праву и позволит действовать согласно с другими странами ЕС, поскольку в одиночку небольшому государству трудно эффективно противостоять крупным технологическим компаниям. В понедельник, 24 августа, на правительственном уровне пройдет встреча акционеров компании ЕС, словацкой Явис и чешской ЧЕС, которые отвечают за подготовку нового ядерного блока в Ясловской Богунице. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в переговорах примут участие представители всех ключевых сторон, включая, вероятно, министра экономики Денису Сакову. А одним из возможных итогов может стать заказ еще одной экспертной оценки стоимости 49% доли ЧЕС, которую словацкое правительство намерено выкупить. Тема вызвала и политическую полемику. Оппозиция раскритиковала как предполагаемую стоимость проекта, называя цифру в 15 миллиардов евро завышенной, так и состав руководства компании. При этом сам Такач подчеркнул, что для правящей коалиции сейчас главным приоритетом остается принятие государственного бюджета на следующий год, тогда как оппозиция предупреждает о серьезных рисках для финансовой устойчивости страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство окажет помощь городам и селам, пострадавшим от непогоды, и при соответствующем обращении местных властей обеспечит им определенную форму компенсации. По его словам, кабинет следит за развитием ситуации и считает климатические изменения уже очевидной реальностью, к которой стране придется приспосабливаться и с которой нужно бороться. Профсоюз работников образования и науки Словакии требует обеспечить регулярный рост зарплат всем сотрудникам школьной системы и выделять на образование столько средств, чтобы страна приблизилась по доле расходов к более развитым государствам Евросоюза. Профсоюзы также ждут в новом учебном году конкретных шагов по повышению привлекательности профессии учителя, сокращению административной нагрузки и переводу финансирования всех работников образования полностью на государственный бюджет. В пятницу, 28 августа, жители Словакии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Как ожидается, частичная фаза затмения начнется в 4:34 утра. Затемненная часть Луны приобретет красноватый оттенок, однако к этому времени небо уже будет становиться все более светлым, и до максимальной фазы затмения Луна в Словакии уже зайдет за горизонт. С сентября в детских садах Словакии вступят в силу новые правила оправдания отсутствия детей, для которых дошкольное образование является обязательным. Система будет работать в двух режимах – более строгом и более мягком. В первом случае родители смогут оправдать отсутствие ребенка максимум на 7 дней подряд и в общей сложности не более чем на 21 день за полугодие. А во втором справка от врача не потребуется, если ребенок пропустил сад до 7 дней подряд, максимум 14 дней в месяц и 21 день за 2 последовательных месяца.
0: Тема дня.
1: Нефтеперерабатывающая компания «Словнафт» и государственный теплоэнергетический холдинг «МХ Тепларинский холдинг», работающий в сфере централизованного теплоснабжения, подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о будущих поставках тепла из нового центра энергетической утилизации отходов, сокращенно ЦЭЗО. Этот объект планируют построить на территории действующего промышленного комплекса нефтеперерабатывающего завода «Словнафт» в Братиславском районе Волчье Горло. После запуска он должен заменить нынешнюю установку по сжиганию нефтяных шламов, которая работает еще с 70-х годов прошлого века. Первые поставки тепла могут начаться в 2030-2031 году. Сейчас «Словнафт» уже является стабильным поставщиком тепла для государственного теплоэнергетического холдинга. Посредством существующей инфраструктуры компания в среднем поставляет около 100 тысяч мегаватт-часов тепла в год. В будущем этот объем может быть замещен теплом, которое будут получать за счет энергетической переработки отходов. Согласно расчетам, ЦЭЗО сможет ежегодно додавать от 85 до 160 тысяч мегаватт-часов тепла. Это примерно от 15 до 30% нынешнего потребления в системе Братислава-Восток, которая снабжает теплом городские районы Старое Место, Новое Место и Ружинов. Глава «Словнафта» Марик Сенкович заявил, что проект способен одновременно помочь в решении сразу трех задач. Речь идет об использовании неперерабатываемых отходов для производства тепла и электроэнергии, снижении зависимости от ископаемого топлива и сокращении объемов захоронения отходов на полигонах. По его словам, подписанный меморандум подтверждает, что у проекта есть практическое применение, и он может быть полезен и промышленности, и жителям Братиславы. В МХ «Тепларинский холдинг» со своей стороны подчеркивают, что заинтересованы не только в расширении круга поставщиков тепла, но и в снижении расходов на отопление, а также в постепенном отказе от зависимости от ископаемого топлива. Там отмечают, тепло, полученное из неперерабатываемых отходов, может стать стабильным источником энергии и создать условия для долгосрочной ценовой устойчивости для домашних хозяйств столицы Словакии. Новый центр будет перерабатывать неперерабатываемые коммунальные, промышленные и жидкие отходы, включая шламы, и вырабатывать из них тепло и электроэнергию. Проектная мощность составит 220 тысяч тонн отходов в год. Заявлено, что на объекте будут использоваться современные технологии, соответствующие лучшим доступным техническим решениям. «Словнафт» входит в международную группу компаний «МОЛ» и является ядром крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического объединения. Компания перерабатывает нефть на одном из самых технологически сложных нефтеперерабатывающих заводов Европы и управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Словакии. МХ «Тепларинский холдинг», созданный в 2022 году, объединяет деятельность шести государственных теплоэнергетических компаний в разных городах страны. Компания ежегодно производит около 2600 гигаватт-часов тепла и 650 гигаватт-часов электроэнергии. Ее услуги охватывают примерно 320 тысяч домохозяйств и около миллиона жителей. Таким образом, речь идет не просто о новом промышленном объекте, а о проекте, который должен соединить задачи экологии, энергетики и городского теплоснабжения. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче, судьбоносного сражения, в результате которого Венгрия, последнее европейское государство, покоренное османами, почти на 4 столетия фактически прекратило свое существование, став частью Османской и Австрийской империи. Сегодня мы расскажем об этом событии. Музыку, которая будет звучать в нашей сегодняшней программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: «29 августа исполнится 500 лет со дня битвы при Мохаче. Событие, которое существенно повлияло на историю Центральной Европы. Особенно остро ее последствия ощутили страны, связанные с Венгерским королевством, включая нынешние Австрию и Польшу. После поражения венгерского войска территория Словакии оказалась на рубеже между Османской империей и владениями Габсбургов, а также Трансильванией. О том, как битва при Мохаче повлияла на развитие нашего региона, вы узнаете в следующем материале, подготовленном сотрудницей немецкой редакции Международного радио Словакии Марикой Анташевой. Когда Денис Хаберланд вместе с коллегами искал следы исламского искусства в Словакии, он наткнулся на весьма примечательные экспонаты. Куратора коллекции прикладного искусства, дизайна и архитектуры Словацкой национальной галереи заинтересовала, например, казула, хранящаяся в Словацком национальном музее в Мартине, литургическое облачение католического священника, сшитое из османской ткани. Денис Хаберланд и Мартин Чичо являются кураторами выставки «Мохач 500СК. Картина османского присутствия», которую Словацкая национальная галерея подготовила в Зволинском замке. Этот замок, как одна из ренессансных крепостей, охранял богатство горнодобывающих городов Центральной Словакии. Выставка знакомит посетителей с историческим периодом, последовавшим за битвой при Мохаче, когда на территории Венгерского королевства в 16-17 веках сталкивались два мира – христианская Европа и Османская империя. Историк военно-исторического института Михаил Духонь напоминает, что еще в 15 веке Венгрия была способна сдерживать османскую экспансию. Однако после восшествия Ягеллонов на престол оборона страны уже не была столь эффективной. Не хватало средств на достаточное число воинов, которые могли бы охранять границы, поясняет Михаил Духонь.
3: Напрямую к тому же, стала эта страна мала некий потенциал воинский.
1: Страна все еще располагала определенным военным потенциалом. В Венгрии можно было собрать примерно от 50 до 60 тысяч человек, которые в принципе могли бы защищать страну от турок. Но в действительности реализовать это число так и не удалось. Не получилось использовать и потенциал простых людей, мобилизовать крестьян. Такая попытка, предпринятая в 1514 году, привела к крупному восстанию, после чего ни монарх, ни знать уже не были заинтересованы в том, чтобы когда-либо вооружать крестьян. Османская империя в то время уже была мировой державой. Она простиралась от Египта до Персии и располагала огромными ресурсами, как финансовыми, так и материальными. По оценкам, общий потенциал османского войска составлял

0: атаковала с помощью тяжелой конницы, всадников в доспехах, наносивших основной удар. Он должен был сокрушить османские позиции и обратить неприятеля в бегство. Против нее стояла османская армия, ядро которой составляли профессиональные воины янычары. Янычар набирали посредством так называемого налога крови, девширме. Это были христианские дети или христианские пленники-рабы, которых воспитывали в исламской вере. Они были организованы, прекрасно обучены и на момент битвы при Мохаче вооружены огнестрельным оружием, аркебузами. Это было огромным преимуществом. Еще одним преимуществом была отлично сосредоточенная и подготовленная артиллерия, которой располагала османская армия. Благодаря этому ей удалось остановить и рассеять первую и вторую атаку венгерской конницы. Когда тяжелая конница перестала быть активной и боеспособной, она обратилась в бегство, и на поле боя осталась лишь венгерская пехота. Хотя она и была профессиональной, противостоять превосходству огнестрельного оружия не смогла. Именно там венгерское войско понесло самые большие потери.
1: Значительную часть венгерской пехоты составляли наемники из чешских земель. Историк считает ошибкой то, что их не удалось собрать в большем количестве. Дело в том, что битва началась раньше, чем на поле боя прибыли все подразделения. Не хватало, например, части хорватского войска, а также чешских и силезских отрядов, оставшихся на севере Венгрии. В оборону включились и несколько городов на территории нынешней Словакии. Прешов и Бардеев отправили не только солдат, но и пушки. Жупан Тренчина Дёрдь Заполяи, один из командующих венгерской армии вместе с Палом Томори, привел около 1200 стрелков, вооруженных аркебузами. Они происходили главным образом из Тренчанского, Аравского, Турчанского, Лептовского и Спишского комитатов. Битва завершилась для венгерского войска катастрофическим поражением. Погибло от 14 до 18 тысяч бойцов. Почти вся венгерская артиллерия была уничтожена, тогда как потери османской стороны оценивались в 1200-1500 человек.
2: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov.
0: Погибли 28 самых влиятельных магнатов и 7 церковных сановников. Хуже всего было то, что при бегстве с поля боя погиб сам монарх. Он утонул в разлившемся ручье, потому что был одет в тяжелые доспехи, и даже адъютантам не удалось его спасти. Сами османы во главе с султаном Сулейманом не верили, что те, с кем они сражались, и были всей венгерской армией. Им все еще казалось, что подойдет еще какое-то войско. Поэтому они оставались и выжидали на поле боя. Тем самым они одновременно подтверждали свою победу. Одним из важных последствий битвы стало то, что султан Сулейман, командующий османской армией, без боя занял Буду, столицу Венгрии.
1: После того, как османы овладели Будой и Эстергомом, венгерское королевство разделилось на три части. Северные и западные территории отошли к Габсбургам. Центр страны попал под османское управление, а восточная часть, примерно соответствующая территории нынешней Западной Румынии, стала вассалом Османской империи. Включение чешского и венгерского королевств в состав монархии Габсбургов одновременно означало, что в обороне от османов в большей степени стали участвовать и другие земли, подвластные Габсбургам. Продолжает Денис Габерланд.
3: В 1556 возникла во Вене так называемая Дворская воинская рада.
0: В 1556 году в Вене возник так называемый придворный военный совет. Он отвечал за создание оборонительной линии, тянувшейся от Адриатического моря до румынского Сату-Маре. На территории нашей страны она проходила по линии Вена, Братислава, Комарна, Левицы, Кошице в направлении Трансильвании. Появлялись новые крепости, которые по приглашению Вены строили итальянские архитекторы, ренессансные фортификации, как укрепления, способные защитить от огня артиллерии. Крепости, возводившиеся между Веной и Будой в городах Новые Замки, Комарна, Левице, а позднее в Леопольдове, должны были охранять горнодобывающие районы. Это были современные звездообразные крепости, способные выдержать нападения имеющих значительное превосходство сил. Так называемые фестунгштаты, то есть города-крепости. Кто владел этими крепостями, тот контролировал и обширную территорию вокруг них.
1: Облик крепостей в Новой замке Комарна и Врабле выставка «Мохач-500» передает с помощью цифровых реконструкций.
3: Зобразуются там разные исторические мапы и 3D-модели этих певностей.

0: Там представлены различные исторические карты и 3D-модели этих крепостей. При этом у каждой крепости есть своя история. С помощью пульта управления посетители могут интерактивно выбирать разные ситуации и искать в пределах крепости или карты взаимосвязи, которые показаны в остроумной форме. На телевизионных экранах можно посмотреть видео, рассказывающие о некоторых антиосманских крепостях. Одно специальное видео посвящено Зволинскому замку с акцентом на эпоху османской экспансии. Еще один цифровой слой показывает город Зволин и замок на основе так называемой ведуты Виленберга 1599 года. На этой ведуте изображены поле, сад за огородом и двое землекопов. Над ними находится надпись «Турки». Они выполняли, помимо прочего, и сельскохозяйственные работы, так же, как и наши люди, когда попадали в плен к туркам и были обращены в рабство.
1: Из Эстергома османы предпринимали походы на север, в Верхнюю Венгрию, где грабили, убивали и уводили местных жителей в рабство. Пленные служили в армии или работали на полях и в домашних хозяйствах. Некоторые оставались на территориях, контролируемых османами. Других увозили в Константинополь, нынешний Стамбул, где они трудились в различных мастерских. В это время происходило взаимопроникновение османской и центральной европейской культур.
2: Чи угорское королевство, чи самотна османская риша были риши, которые были вязнародные.
0: И Венгерское королевство, и сама Османская империя были многонациональными державами. Османы проявляли относительную терпимость, например, в вопросах религии. Они использовали так называемый миллет, правовую систему, позволявшую немусульманским народам и дальше исповедовать свою веру. Они признавали религии, основанные на Священном Писании. Разумеется, вместе с османами в Центральную Европу пришли новые фрукты, овощи, а также технологии в области военного дела, торговли и прежде всего художественного ремесла, в текстиле, изделиях из кожи и керамики. У османов была очень качественная керамика, заимствованная с Дальнего Востока, фактически с самого Китая. Эта изникская керамика несла геометрические или растительные мотивы, тюльпаны, яблоки. Позднее они начали появляться и в нашей народной керамике, особенно у габанов, которые селились главным образом на западе Славы. Мы на выставке показываем несколько керамических изразцов и сосудов, где османские мотивы переосмыслены в гаванской керамике.
1: Посетители выставки в Зволинском замке могут увидеть более 200 экспонатов. Среди них картины, памятные медали, исторические печатные издания и реплика венгерской королевской короны, происходящие из 32 музеев, галерей, архивов и церковных собраний. Куратору Денису Габерланду, коренному жителю Братиславы, особенно близок так называемый «Кубок прешпорских стрелков» из коллекции музея города Братиславы.
0: На этот раз у нас представлена только его копия, потому что это очень ценный кубок. Прешпорские стрелки заказали его в Аугсбурге. Это серебряный кубок на трех ножках с крышкой, на которой стоит фигурка солдата. На корпусе кубка с одной стороны изображена ведута Прешпорка, то есть нынешней Братиславы, а с другой ведута города Новой Замки, который в 1685 году вновь оказался в руках императора. Османский гарнизон был разбит, и новые замки были освобождены. В сражении за город принимали участие и прешпорские стрелки, которые в память об этом заказали себе этот кубок.
1: Период, последовавший за битвой при Мохаче, существенно повлиял на развитие территории нынешней Словакии. Примерно 150 лет здесь формировалась военная культура, связанная с защитой страны, отмечает историк Михаил Духонь.
0: На протяжении долгого времени, с большими или меньшими перерывами, эту территорию необходимо было защищать. В ее обороне участвовали многие иностранные государства, и не только посредством наемников. Можно сказать, что прекращение османского владычества в 17 веке, особенно после 1683 года, стало результатом совместной борьбы австрийских земель, чешских территорий и Польши. В этом освобождении участвовала значительная часть Центральной Европы. Это значит, что фактор иностранной поддержки здесь проявлялся очень заметно, и Европа смогла мобилизоваться.
1: После битвы при Мохаче территории нынешней Словакии стала буферной зоной между Османской империей и владениями Габсбургов. Братислава взяла на себя роль столицы Венгрии и оставалась ее экономическим центром. Особое значение имели прежде всего горнодобывающие города центральной Словакии, чье богатство основывалось на добыче золота, серебра и меди. Османское влияние на нашей территории проявилось в самых разных предметах. Например, в виде валашки, которую использовали антигабсбургские повстанцы – куруцы в 17 и 18 веках. Валашку, этот небольшой топорик, носил при себе и самый знаменитый словацкий разбойник Юрай Янушек, прежде служивший в куруцком войске. По легенде, после его казни она попала в руки семьи Сентиваньи. Затем реликвию передали Венгерскому национальному музею в Будапеште, который позднее подарил ее Словацкому национальному музею. Сегодня она является частью выставки «Мохач-500СК» в Зволинском замке, где посетители могут увидеть ее до 25 октября. Мотив турецких набегов на территорию современной Словакии нашел свое отражение в творчестве многих литераторов. К числу самых известных произведений относится поэма «Само Халубки» Турчин Поничан, в которой автор запечатлел личную трагедию одной семьи на фоне войны. По-своему эту историческую тему переосмыслили Яро Филипп, Милан Ласица и Юлиус Сатинский, когда с присущими им юмором и сатирой перенесли ее в современность.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!